0: всеки дет се барович кеш, пуним стул шеш. Чиха вода в всеки рве, чиха вода в ве. Всеки дет се барович кеш, пуним стул шеш.
1: СК2. Нове Санч.